0: ᱥᱮᱣ ᱥᱩᱜᱞᱟᱢ ᱪᱷᱩᱱᱛᱮ ᱪᱤᱱᱮ ᱞᱮᱝᱩᱱᱮ ᱜᱤᱵᱥᱛᱚ ᱛᱚᱛᱤᱜᱮ ᱜᱮ ᱠᱟᱝᱵᱮ ᱛᱷᱤᱞᱟ ᱯᱩᱨᱱᱤᱠ ᱛᱟᱭᱟᱜ ᱱᱩᱵᱤ ᱵᱮᱥᱟᱪᱤ
1: ᱛᱟᱱᱟᱝ ᱡᱤᱞᱟᱢ ᱪᱷᱩᱱᱛᱮ ᱡᱤᱜᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱦᱤᱱᱟ ᱥᱟᱣ ᱞᱩᱥ ᱥᱩᱜᱩ ᱜᱚᱨᱵᱟᱞᱟ

0: ты карче бе куши. Карче цыгю.
1: Не амчилала. Менга не тюняги дулу не рощуби.
0: Жанге ада чуйду чего жива. Танда фан ронга не кичи чече, ранже рецингала ге ва самчу.
1: Chahe, mana lo ni tu yi? Mare na zang mare ha hu yi. Zai ju men ju qi ju shi. Yi ni pen to yo ma shi. Ta me de zha chang wa pi jie. Do ni bi qi er shi.
2: Qi si wu ne ni me ting de xia bi ne. Mana bu zai bu jie ju ni tu yi.
1: What did you do? Young to ye?
0: Young, ah, Bubanga, the chi, Lodger.
1: Lodger.